0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активности, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель «Алматы Мув» – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: дома. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында дәл қазір 30 градус ыстық болып тұр. Күн бұлтты, кешке жауын күтіледі, 24 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр, плюс 19, кешкісін 21 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкі уақытта плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Алда афиша айдары және одан кейін Нұржан Керменбаев, Эрван тобы, Рахат Тұрлыханов, Серік Ибракимовты тыңдаймыз бірге. Артынша маңызды ескерту айтам, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Кинофильм «Абиль». 1993 год. Приватизация. Период после распада Советского Союза, когда Казахстан обрел независимость. Общественно-экономическая система переходила от социализма к капитализму. В связи с этим ранее общенародное государственное имущество распределялось между населением и подлежало приватизации. У чабана колхоза «Баян-Казак» по имени Абиль также была своя доля в этом процессе. Однако многое пошло не так, как он ожидал. Смотрите в кинотеатрах в вашем городе. «Инна в Алматы». 19 июля «Инна» выступит в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шалака. Вас ждут легендарные хиты «Hot Sun Is Up», «Amazing», «Cola Song» и другие песни, под которые танцевало целое поколение. Приглашаем на Toyla Music Festival 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Будет весело, тепло, роскошно и очень по-родному. Это же той. Для вас выступят Hertz, Ангел, Помпея и еще один хедлайнер. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-холл. Начало концерта в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких

0: эмоции.
1: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket Online.

0: На Ермека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
3: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ашпан FM, махаббат мекені Шымкент тропикалық қалаға айналып барады. Неге дейсіз ғой, қалада жергілікті кәсіпкерлер экзотикалық бақ ашып, банан ағаштарын өсіре бастапты. Мамандардың айтуынша, қаланың жылы климаты оған қолайлы, тіпті ағаштар жеміс беруі де мүмкін. Қазір бұл орын тұрғындар мен туристердің сүйікті мекеніне айналған, көпшілік арнайы кеп тропикалық бақта суретке түсіп жүр екен. Мұнда біраз жылда Шымкенттің салқын сырасы сияқты Шымкенттің тәтті бананы да хит болатын шығар. Ал қазір сыра да банан демес сүйікті әндерді назарыңызға ұсынайыз. Өте қалатын қысқа жарнамадан соң жарты сағат үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активности, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель Алматы Мув – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Тарантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

бери пример от Манджука и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.